0: купила трактором. Мама купила трактором. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагедонуна. Мама купила трактором. Мама купила трактором. Мама купила трактора. Трайна Нина Армагедонуна.
1: Трактор.
0: Мама любила Мурона. Мама любила Мурона.